0: had a lot of fun from day to night.
1: Technology also gave culture and tourism an extra boost. Chengdu made robots put on a show on Chunxi Road and Eastern Suburb Memory, Sichuan Opera Face Changing, AI Sugar Painting, AI Chess, each one more enchanting than the last.
0: Then look at the fields. Rice yields in Santai County hit a new high, and 1.77 million mu of rice in Mianyang is almost harvested. Winter peaches hit the market right during the holiday, and visitors picked and enjoyed them right there. What a treat!
1: The holiday is over, but the buzz is still going, and Sichuan stories are not just told at home, they're going abroad. In Bishkek, Kyrgyzstan, there's a native of the Sichuan Chongqing region, Ren Dawei.He is the chairman of the China Council for the Promotion of Peaceful National Reunification in Kyrgyzstan and has spent over a decade running his restaurant in Bishkek.
0: We recorded a day of him running his restaurant and serving dinners in a foreign land. Bit by bit, he has brought the heat and warmth of Sichuan cuisine to tables in Central Asia.
2: 十三载，即过时光；十五年，比什凯克，烟火日常。我经营的和平饭店，给无数人带去温暖。
3: 我叫任道伟，来自于四川省綦江县。我已经在吉尔吉斯生活了23年。我的家庭、孩子、妻子都在这个吉尔吉斯。现在我呢，主要是在吉尔吉斯从事这个餐饮行业。现在呢，有和平一、和平二、和平三，三个店，每一家都在700平米左右。这家饭店是在2011年的5月份就已经这个营业了，到现在为止的话，已经16年了。客户呢，基本上是占到85%是吉尔吉斯人。买的布留的，买的波尔，不是人家不是。
4: Да, быстро готовят нас повара. Максимально у нас 15 минут, обычно 10.
3: Этот месяц клиент любит мясо кушать и овощи, как кушают?
4: Мясо обычно мясо кушают крыза. Китайцы обычно этот овощи много кушают они.
3: Да.Это блюдо очень вкусно, да.
5: Спасибо большое,
3: да.
5: за ваше приглашение. Мы хотели бы заказать немножко другие блюда.
6: Да. А кто у нас принят заказ? Где наши девочки?
5: А официантов? Вот.
3: Я хозяин, да, да.
6: Хозяин хозяина принимает заказ, официант.
3: Вот это баблица, хорошо?
5: Так, вот это блюдо.
7: Мясо с бамбуком.
5: Так, мясо с бамбуком.
6: Потом... Сейчас, и дальше пошли вот эти вот холодные.
5: Пока супруг заказывает, я хотел бы сказать, почему мы приходим в ваш ресторан. Очень много ресторанов в Бишкеке, в Киргизии, китайских, они все-таки сориентированы уже на европейский лад и сориентированы на туристов. А у вас именно чувствуется именно китайская кухня, как для китайцев. Поэтому хочется попробовать что-то настоящего китайского. Поэтому мы заходим именно в ваш ресторан.
3: Да. 85%是以川菜为主，当然也有其他省的一些菜。那我们厨师大部分都是川渝地区的。我们川菜的这个麻辣鲜香，那尤其是这种热辣鲜香的感觉，在全世界都受到了欢迎。尤其是我们来到中亚，麻辣鲜香的这种下饭的这种感觉的话，对于本地人来讲，他们游牧民族来讲的话，从他们的味蕾上已经这个影响非常深刻。等段时间。
8: 老板是这边，
9: 上
8: 海区。对，家人不知道，看看，实际是不是？对，巴拉杰是巴拉杰，对，没打过，过是吧？
9: 没
8: 过是啊，我有，我有。啊，你先把它给，把它给打印，把手这个水吧。
9: Вам спасибо.
8: Да.
9: Очень вкусно было. Специально приехали, мы вот отмечаем день рождения.
8: О, хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Да, у меня люби, очень люби.
9: Да,
8: спасибо. О, молодец, молодец.Потому что время есть туда Сычуан. Это панта посмотри.

0: Как у вас, господин Женя? Нормально?
1: Да, сейчас конечно хорошо. Сейчас клин, то есть есть нормально, работа очень хорошо. Да.
0: Я думаю, вот именно в этом ресторане всегда у вас очень много клиентов, потому что здесь очень хорошие повара, которые вы привезенные с Китая.
1: Да, да, повар чисто сычуанский.
0: Да. Сычуанский повар, да, да, сычуанская кухня.
1: По сычуанские блюда. Готово вкусно.
0: Да, да, да. У вас здесь все вкусно.
1: Вкусно. Можно прийти показать.
0: Я бы вам открыть хотел лайфхак. Хотел предложить, чтобы вы отдельную кухню, которая учит на вот эту китайскую кухню изучать. Понимаете? Вот очень много бы желателей, много людей хотели бы, да, научиться готовить китайскую кухню.
2: 其实当时创业的时候，我就在想，这里的人们一定会爱上川菜，爱上中餐。那要取一个什么样的名字，才能彰显我们中国人的气度呢？
0: Мира. И это скажите, мира это очень хорошее. Мира это слово, знаете, как переводится?
1: Мира это
0: тенчтек,
1: китайский хочин, хочин.
0: На русском это везде хорошо, это мир. Очень хорошее название.
1: 作为一个和平酒店的这样一个名字的来历，当时我们在海外也希望世界和平，也希望没有战争。然后呢，我们也希望在来吉尔吉斯发展的来海外发展的一些华侨都平安，都这个能赚到钱，能够平平安安的回家。所以说，我们当初也希望所有来吉国、来中央发展的人都能够和平的生活。 都能够健康的生活，都能够在这地方发展，都一切都顺利。
3: Sichuan cuisine crosses taste differences and cultural barriers, finding its way into local people's lives in the most sincere way, and forging profound people-to-people friendships between China and Kyrgyzstan. I believe more and more Kyrgyz people will fall in love with Sichuan cuisine.
4: Next, let's head back to Western China. Across the vast Western lands lie many hidden gems like Mangkang in Xizang.
3: Exactly. It's home to China's only 1,000-year-old salt fields. Panel server Jia Le went to Mangkang this time to show us how 3,454 salt fields produce five different forms of salt by hand and to down 10 balls of the local specialty.